0: d'ici, c'est aussi sur le www.radiodici.com.
1: Иран и Азербайджан могут оспорить решение ЮНЕСКО признать лаваш.
2: Armenia avyangerutyun navachum e nor horizontner. Dubai, London, Tbilisi, Voronezh, Astrakhan, Saratov, nor kanonavorch'vertner, nor serendi.